0: Тыка-така-тыка-так.
1: Хиты неделя. Хит неделя. Хит неделя. Тим радио.
2: Спонзор хита неделя. Тим радио.
1: Пекара Лека.

0: така, тика, так.
1: Хит неделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радија.
2: Спонзор хита неделя. Тим радија.
1: Пекара Лека.